0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: поехали! Go! РФ
2: информует, что Тадеуш Сокрис и Михаил Кубик в целях будения людскости
3: шикуют все до отлету!
2: Каждый день от 5 до 9.
4: Houston, we have a problem.